на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море бы

сатана скучал, он к солдатке одной постучал. Говорит, я тебе слова не скажу, говорит, просто так посижу. Говорит, я тебе слова не скажу,

стучат, может, пять, может, семь затонят. Через год на печи ложками стучат, может, пять, может, семь затонят. Полсела сатанят скоро набралось. Все равно у меня есть вопрос. Виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. Виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. Дорогуше своей я пришел давно, да стоит на пути черт махно. И пока я хожу, езжу на войне, ты, Маруська, не верь сатане. И пока я хожу, езжу на войне,

0: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.
1: Говорят, что не

Любовь проснулась в сердце, я сам не знаю как. Мы жили по соседству, встречались просто так.

0: справедливым, умным, честным,
1: сильным, добрым.
2: Только и всего.
3: Как все просто удается на словах и на бумаге, как легко на гладкой карте стрелку начертить. А потом идти придется через горы и овраги, так что прежде, человечек, выучись ходить.

позабыть они спешат скорей. На ласку нам скупить

Должны мы быть порой немножечко добрее. Мы сами заморщили.

Пройдет, товарищ, все бои и войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно.

друзья, пожелай, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу

Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом там идут счастливые находки?

стая черных ворон, оголтелая. Мои перья не втаптывай в грязь. Разве я виновата, что белая я такую на свет родилась?

прохожего. Пролетел целый час ожидания, ничего не припомню похожего. И зачем обзавелся фиалками? Их не спрячешь ненужной газетою. Буду знать с молодыми нахалками.

Я серьезно, а ты развлекаешься. Я исчезну, а ты не расстроишься. Когда в садик ходила ты в бантиках, я у

беспокойная, но сижу, проклинаю злодеечку и ругаюсь на время отстойное. Я все понял, ты просто играешься, надаешь обещаний и скроешься. Я серьезно, а ты издеваешься. Я погибну, а ты не расстроишься.

Я как мальчик, как вор на задании. И ты знаешь, мне это так нравится. Я все понял.

0: А мне ни та, ни снятся и ни гали, а ни поля родные, ни леса. А в Сенегале, братцы, в Сенегале я такие видел чудеса. Ох, не слабы, братцы, ох, не слабы, блеск волны, мерцание весла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Хоть французский я не понимаю, и она по-русски нифига, но как высока грудь ее нагая, как нога высокая нога. Не нужны теперь другие бабы, всю мне душу Африка свела. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Дорогие братья и сестрицы, что такое сделалось со мной? А все мне сон один и тот же снится, широко экранный и цветной. И в жару, и в стужу, и в ненастье все сжигает он меня дотла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла.
1: Мелодия в сети. Все хорошее остается.

Соломенная шляпка золотая, с головки вашей ветреной слетая, еще не раз пленять собой могла. Но лошадью какой-то офицерской, с гримасою какой-то изуверской, с гримасою какой-то изуверской, она внезапно съедена была. Подумаешь, соломенная шляпка, безделица какая-то и тряпка, ни платье, ни пальто и ни жакет. Но без нее вокруг прелестной дамы такие шли сражения и драмы, такие шли сражения и драмы, что, собственно, и создало сюжет.

Действительно, из задуматься. Соломенная шляпка, ерунда какая-то. Ну просто какая-то безделица и просто какая-то тряпка. Ведь не платье же, в конце концов, не пальто, там, не жакет, не юбка. Но без нее вокруг прелестные, кстати, как ее звали? А, не помню. Прелестные дамы, такие шли сражения, такие драмы, такой кошмар какой-то. Что, собственно, вот и создало вот этот вот, если можно выразиться, сюжет. Все старые, опущие, молодые, храните ваши шляпки золотые, храните до конца, и в этом соль. Когда над головой грохочут громы, способна даже пригоршня соломы, способна даже пригоршня соломы сыграть в судьбе решающую роль.

Падая ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте

Мне часто снятся все ребята, друзья мои военных дней. Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая.

0: радиоканал «Мелодия».
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

Истина по девичьи застенчива, и как родник чиста живет на свете Лидушка, не яркая, не видная, но добротою светится неброская краса. Живет на свете Лидушка, не яркая,

как сырой февральский снег. Отчего, сама не знаю, но припомнилась вдруг мне точка, точка, запятая, минус, рожица кривая. Палка, палка, огуречек, вот и вышел человечек.

боль моя, ты покинь меня облаком, сизым облаком, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому, берег мой, покажись вдали, краешком тонкой линии, берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя б когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди, прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей

до пьяна, да не до смерти. Вот опять, как в последний раз, я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу от

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к

товарищ, не вспомнить нельзя. В одной эскадрильи служили друзья, и было на службе, и в сердце у них огромное небо, одно на двоих. Летали, дружили в небесной дали, рукою до звезд дотянуться могли. Беда подступила, как слезы к глазам. Однажды в полете мотор отказал. И надо бы прыгать, не вышел в полет. Но рухнет на город пустой самолет, пройдет, не оставив

Мешают кварталы, и прыгать нельзя. Дотянем до леса, решили друзья. Подальше от города смерть унесем. Пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, но город спасем. Стрела самолета рванулась с небес и вздрогнула от взрыва.

тебя переулком знакомым. Я спешу не с тобой, не с тобой, а с Наташкой в кино, а тебе.

прошлом, но было далеко, далеко, за туманами наш дом, а в землянке фронтовой нам про детство снять.

Белая птица опустился, тихий ласковый рассвет. Парень с девушкой простился, а в душе покоя нет. Что счастливым быть мешает, что тревожит, почему? А любви не разрешает говорить она ему. Бессердечная,

зал, где на сцену впервые я вышел, где, волнуясь, у рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал, я споткнулся у всех на виду. Только «Браво!» кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду.

0: Скрипки пробуют голос несмело, заполняется публикой зал. Может, Гамлета или Отелло я бы с большей охотой сыграл. Или, скажем, читал бы сонеты, тихо жил бы со всеми в ладу. Только как же посмотреть на это добрый зритель в девятом ряду?
1: Ha ha.

язык. Может, все бы забросить под старость, на скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Трудно, очень трудно расстаться.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

Переходит грусть порой, когда не ждешь ее. И ты спешишь со мной к морю красоты.

0: Radio Kanal Milodije.
1: Дамы и господа, рейс номер 227 Москва-Париж совершил посадку в международный аэропорт Орли. Просим пассажиров не покидать своих мест.
2: Mesdames, Messieurs, votre voyage est fini. C'est la vie, Paris. Paris. Paris. Très romantique. Fantastique. Bon livre. Nous vous souhaitons bonne chance, bon voyage dans la rue.

И опять день и ночь прощальную песнь твою.

ходит строй, учиться воевать. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Седая мать, встает солдат, грохочет бой, за морем льется кровь. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Его любовь, встает солдат, забыт покой, на сборы 5 минут. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Спокойный труд. Встает солдат, мороз

0: Soldado! Avante!
1: Мелодия в сети. Все хорошее остается.

помни песню мою. Жди и помни меня, не тревожься, не надо. Жди и помни меня.

тревожь ни себя, ни меня. Не найдешь ни следа, ни огня. Что прошло, то прошло, и былье поросло, и опять.

Ты не жди, не ищи адресов. Впереди стук колес, стук колес. Ничего не храня, ничего не кляня.

0: может быть полезнее, чем шутка или смех? Они нас от болезней излечивают всех.
1: Известно всем давно.

0: даже смейтесь, если вам смешно. И на шутки никогда не обижайтесь. В жизни надо быть серьезным, но
1: не сердитесь никогда,
0: не ворчите никогда,
1: и других развеселить старайтесь.
0: Немного слов унылых, один холодный взгляд, и вот уже у милых наметился разлад.
1: И сразу

0: иной на всякий случай хранит суровый вид. Мрачнее черной тучи, насупившись, сидит.
1: Боится смеха он, боится острых шуток, веселых прибауток и

заметно возросло. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и физкульт привет от нового моржа. Я рекламу создавать моржам не буду, но послушай и другому расскажи, что чихают в лютый холод на простуду и не ходят в поликлиники моржи. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и физкульт привет от нового моржа. Здесь, конечно, чуть прохладнее, чем в бане, но здоровье до 100 лет мы сбережем. Не ручаюсь, что жена моржихой станет, а уж сына точно сделаю моржом. Ох!

Привык я с детства возле проруби раздеться. Я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа, невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду. И физкульт, привет!

Рай, где ни разу я не был, кажется, будто

это в юные года. Дни летят беспечно, а потом придет пора думать о судьбе.

0: все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».
1: Все перекаты, да перекаты, послать бы их по адресу. На это место, а уж нету карты, плыву вперед по обрису. На это место, а уж нету карты, плыву вперед по обрису. А где-то бабы живут на свете, друзья сидят за водкою. Владеют камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. Владеют камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. К большой реке я на утро выйду, на утро лето кончится. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И если есть там с тобою кто-то, не стоит долго мучиться. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Все перекаты, да перекаты, послать бы их

приннее нам не жить, друг без друга. Скорости вокруг

ленточка моя финишная. Все пройдет, и ты примешь меня. Примешь ты меня нынешнего года.

0: просто зима.
1: Просто зима, полагаете вы?
0: Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранние порой дома.
1: Что же за всем этим будет?
0: А будет январь.
1: Будет январь, вы считаете?
0: Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь.
1: Чем же все это окончится?
0: Будет апрель.
1: Будет апрель? Вы уверены?
0: Да, я уверен. Я уже слышал, и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель.
1: Что же из этого следует?
0: Следует жить. Шить сарафаны и легкие платья из ситца.
1: Вы полагаете, все это будет носиться?
0: Я полагаю, что все это следует жить. Следует жить, ибо сколько в юге не кружить. Недолговечные кабала и обала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри. И карнавальные маски по кругу. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два.

если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой.

Если парень в горах, не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик. Значит, рядом с тобой чужой, ты его не борони, гони. Вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Значит, как на себя самого, положись на него.

Но мама на Алёшу сердита за галошу. Галоша настоящая, красивая, блестящая.

струнам ходят пальцы не спеша. Я вглубь себя, как в омут, погружаюсь. Мне кажется, к тебе я приближаюсь.

ты нехороша, так хороша ли ты нехороша? Рвану в отчаянье на груди рубашку, и ты открыто настежь нараспашку. Загадочно.

осенней безнадежностью дыша, осенней безнадежностью дыша.

Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь, идешь по январю, холодно следы, как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю, руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником. Не жалеть для друга ничего, думать о других немножко тоже. Вот мое простое

0: ту, и спать в этом городе ко мне.
1: Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда ж теперь пойти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе, на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок.

словом я застряли в горле у него. Сказал солдат, встречай Прасковья, героя мужа своего. Готов для гостя угощенье, накрой везде широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал.

Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он бил солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катила, слеза не сбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт. Медаль за город Будапешт.

в одиночество я не вернусь. Твоя сеть.

дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих, но вернее многих ты. Любишь песни и цветы, любишь вкус воды и хлеба, и подолгу смотришь в небо, и никто тебя не ждет.

Парня под вечер, кто же первым с тропки отвернет? Вправо шаг отвесная круча, влево шаг кустарник колючий,

материк, идет последний караван. Опять пурга, опять зима, придет метелями звеня. Уйти в бега, сойти с ума, теперь уж поздно для меня. Уйти в бега, сойти с ума, теперь уж поздно для меня.

плечо. Я до весны до корабля не доживу когда-нибудь. Не пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь. От злой тоски не матерись. Сегодня ты без спирта пьян. На материк. Ушел последний караван. На материк. Ушел последний караван.

Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

ни хозяйки, ни усадьбы. Да чего же не везет? У людей сплошные свадьбы, у меня сплошной развод. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломаюсь.

Был он рыжим, как из рыжиков рагу. Рыжим, словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселою была. Я от солнышка сыночка родила.

Оба двое плоть и сталь. Золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят рядком к плечу плечом.

ко мне. Если я вдали, если трудно мне, если я словно в страшном сне.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

Я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы к нам пришли сегодня на концерт. Я вообще хочу сказать, что лучше петь, чем ссориться. Лучше друг друга любить, чем ненавидеть. Спасибо за цветы, за то, что вы умеете слушать песню. Не все умеют песню слушать. Мы вас очень любим. Бог даст, еще увидимся.

Если ссорились мы, ты ее защищала, упрекала меня, что не прав я во всем. Наш семейный покой, как могла, сохраняла, как всегда, позабыв о покое своем. О покое своем.

0: Может быть, мы бы с ней и расстались, не знаю. Только руки твои ту беду отвели. Так спасибо ж тебе, что хранишь ты, родная, то, что с нею вдвоем мы б сберечь не смогли. Мы б сберечь не смогли.
1: Мелодия в сети. Все хорошее остается.

0: все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».
1: Дороги артистов

это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Все руками собственными.

Это вам, романтики, это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Это вам, романтики, это вам, влюбленные.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Радиоканал «Мелодия».

0: меня, и тебе достанется от меня.
1: И наконец сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
0: А ну-ка!

Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих в соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких, далеких, но милых друзей. Друзей, как и я, одиноких, средь чуждых сердцам их людей.

ночь спасти любовь не хочет, ей помочь мне нынче нечем, звук шагов твоих затих. Он прошел последний век.

Костер на ветру зажгли мы с тобой, и пусть над землею тот ветер гудит, что в нашу любовь не стала золою. Ну вот и пора по лесенке

не по годам, кланяйся и проси. Бросьте монетку, месье и мадам, я подниму на усы. Странная доля, не по годам, кланяйся и проси.

Замедляя, как в детстве не раз, рядом со стариком. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте монетку, месье и мадам, я подниму носы. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте

счастье не вечно. Люсьен ушла. Нищий теперь просит в раю. Вместо него у того же угла. Сам я теперь стою. Кланяюсь дамам и господам, вышедшим из такси. Бросьте монетку, месье.

виноградную косточку, теплую землю зарою и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову на любовь свою.

Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение.

Ждем на красном своем, для меня будет петь моя даль. Черно-белом своем преклоню перед нею главу и заслужу.

Когда заклубится закат, по углам залетая, пусть опять и опять передо мною плывут наяву синий буйвол и белый орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой грешной живу? Виноградную косточку теплую землю зарою, и лозу поцелую.

Из окна ресторана свет зеленый болотный. От асфальта до звезд заштрихована ночь снегопадом. Снег глухой, беспристрастный, бесстрастный, холодный. Надо мной, над него, над ночным Петроградом. Снег глухой, беспристрастный, бесстрастный, холодный. Надо мной, над него, над ночным Петроградом. Сумасшедший ночной вдоль железных заборов, удивляя людей, что брожу я и мерзну зачем. Ты раньше ко мне приходила не скоро, а вот не пришла.

никогда не возвращусь я никогда. Никогда не запоет уже вода, без следа все смыло без следа.

Кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны. Кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны и смотрели, что хотели, в 10 лет и даже в 7, и, как водится, балдели от запретных в детстве тем. И была соседка Клава 20 веселых лет, тетки ахали и шалала, мужики смотрели вслед. На правах подсобной силы мог я в гости заглянуть,

Тихо, по веткам шуршит снегопад, сучья трещат на огне. В эти часы, когда все еще спят, что вспоминается мне? Небо далекого просень, давние письма домой. В царстве чахоточных сосен быстро сменяется осень долгой полярной зимой. Снег, снег, снег, снег, снег над палаткой кружится. Вот и кончается наш краткий ночлег. Снег, снег, снег, снег, тихо на тундру ложится. По берегам замерзающих рек снег, снег, снег. Над Петроградской твоей стороной вьется веселый снежок. Вспыхнет в ресницах звезда озорной, ляжет пушинкой у ног. Тронул задумчивый иней кост твоих светлую прядь. И над бульварами линий по ленинградскому синий вечер спустился опять. Снег, снег, снег, снег, снег за окошком кружится. Он не коснется твоих сомкнутых век. Снег, снег, снег, снег, что тебе, милая, снится над тишиной замерзающих рек? Снег, снег, снег. Долго ли сердце твое сберегу? Ветер поет на пути. Через туманы, мороз и пургу мне до тебя не дойти. Вспомни же, если взгрустнется, наших стоянок огни. Вплавь пешком, как придется, песня к тебе доберется даже в нелетные дни. Снег, снег, снег, снег, снег над тайгою кружится. Вьюга заносит следы наших саней. Снег, снег, снег, снег, пусть тебе нынче приснится залитый солнце, вокзальный перрон завтрашних

показался мне город пустым. Здесь когда-то я был молодым. Здесь любовь моя прежде жила. Помню я третий дом.

не черный смокинг и не фрак. Мне по плечу простой пиджак. Со мной открытки выпустят едва ли. Иной заслуженный артист глядит немного сверху.

Тёмбы эти гении играли. Не будь простых настройщиков роялей, проснется мастер на заре подстроить.

моей с причиной. Ведь я и друг мой камертон всегда находим верный тон. Всегда находим верный тон. На чем вы эти гении играли? Не будь простых настройщиков рояль. Проснется мастер на заре, отстроит звуки до и ре, ему музыка звучит.

и играли. Не будь простых настройщиков роялей. Проснется мастер на заре, отстроит звуки до и ре, и музыка звучит

Но меня не знают, как не знали. Цветов мне не бросают, нет, но звуков сладостный букет всегда в руках настройщиков рояле. На чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков рояли, проснется мастер на заре, подстрой.

Пусть загораются где-то рассветы, пусть новый день зарождается где-то, пусть вместе с солнцем шагает по свету день голубой. Пусть рассыпается звездами вечер, пусть солнце в землю уходит по плечи. Так приближается час нашей встречи,

ночь укрывает закат облаками. Ночь с нами делится добрыми снами. Пусть разгорается в небе над нами наша звезда. Нас обнимает ночная прохлада. Нам над землей летят звездопады. Мы, как и прежде, любимые рядом.

друзья, вам всем давно известно, что дней в неделе ровно семь. Но есть один из них чудесный, один особенный совсем. Воскресенье, день веселья, песни слышатся кругом. С добрым утром, с добрым

0: только ты знаешь тайны счастья.
1: Ты, только ты любишь так прекрасно.

0: страху немало. Баб солдаты не шептала: без тебя хоть милый плач, протруби мне трубач. А когда зарю сыграли, бабы слезы утирали. И в котомке, взяв харчи, о бандиты, уходили трубачи. Через год в каждой избенке народилась по мальчонке. Глотки драли, что сычи, тоже будут трубачи.
1: Ну давай, ребятки, все вместе. Молодцы! Давай, пацаны!

плыть, плыть, плыть мимо родной ветлы, мимо зовущих нас.

не зажигая огня. Весть передай родне и посети.

Москве в отдаленном районе, 12-й дом от угла. Чудесная девушка Тоня согласно прописке жила.

великой, а вот объясниться не мог. И как я додумался, братцы, и сам до сих пор не пойму, в любви перед нею признаться, доверить.

И сердце забилось неровно, и с горечью вымолвил я: «Прощай, Антонина Петровна, неспетая».

победу. Или жизнь отпоет мне в бою. Ты молчишь,

вечерка, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать, если к ним еще добавить вертолет. По всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то,

руке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду

всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком,

На тропинку ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне кеда хочется, увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке.

народ, найдите ее по приметам. Глаза словно звезды, и брови в разлет, и носик курносый.

где-то там далеко, где кончается дождь, так размыты пути, ни за что не пройдешь. Помнишь, в детстве туда мы летали

ни пора, ни звезда. Там чужой никогда не бывает беда. Там друзья и любовь

потому что без них мне и рай ни к чему. В этой чудной стране, в этой свете,

любовь и друзей. Всех с собою возьму, потому что без них

Твое окно рассветным светом полно, вчерашних туч ушел далекий фронт, а в Заполярье солнце всходит в полночь, на полчаса зайдя за горизонт, а в Заполярье солнце всходит в полночь, на полчаса зайдя за горизонт. И ты звенишь в асфальты каблучками, спеша продолжить свой свободный труд, а в Заполярье зацветает камень, и птицы перелетные орут, а в Заполярье зацветает камень, и птицы перелетные орут, и будет все, как мы с тобой хотели, и будет день твой полон синевой, а в Заполярье.

и замерзает в валенках конвой. И ты меня, наверное, не вспомнишь. Меня теперь и помнить не резон, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт.

тихим утром, с майским садом, с гибкою рябиною, с вишнею черемухой, даль мою туман.

Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная.

тобой играй, чтобы ласковые очи не спросясь глядели на тебя. Эх, путь дорожка, закрытая окошко, не выйдет, встретит девчоночка меня. Горькое слово сказала Черноброва, в сердце нет ответного огня. Эх, Катрюша, нам ли быть печали?

ассамблеи в пустой таверне в чужом краю. Джонни увидел Мэри, о, Мэри, Мэри, я вас люблю.

Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров. Вроде гляну, все в порядке, а выходит ерунда. Уместились на трехрядке все страдания в три ряда. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало.

чем на земле. Перед Москвой, над Волгой, в Польше, в кромешной мгле.

лежат бригады, батальоны и тысячи рот. А сверху по траве зеленой проходит взвод.

ты в час рассвета в лучах вдали, как их отцы за землю.

иной рассвет, иная сила за их спиной, за их спиной.

нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Если надо, значит надо, значит будут и здесь сады. Пусть метели бушуют рядом,

70-й широты. Ведь мы ребята, да-да, ведь мы ребята, да-да, 70-й широты. Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы встают крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты,

0: 70-й широты. 70-й широты. 70-й широты.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

погоди, еще не вечер, еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего, под крышей дома твоего. Ну, заяц! Под крышей дома своего. Ну, погоди.

мальчик. Представьте себе, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, не трогал козявку и с мухами дружил.

А я смеялась, пахнула мятой с полей лугов, и только горечь в душе осталась, а без нее

И опять вальсу звучать на вокзале. В легкой печали кружится чуть голова. Все, что могли, мы на перроне сказали. И Петербургу нежно шепчали.

возвратиться к тебе. С городом мне трудно сейчас расставаться. Что же поделать, в путь отправляюсь я вновь. И, как всегда, снова должны мы прощаться. Но увожу я в сердце с собой.

До свидания, город неповторимый.

пройдись по струнам бури, возьми гитару, она звучала давно когда-то в палатке на дому.